Если парень в горах не ад, если сразу раски и вниз, шаг ступил на ледник и снег, отступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют.